0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 22 июня, католическая церковь чтит память трех великих святых прошлых веков, а также вспоминает подвиг священника, подвергшегося гонениям в 20 веке. Вспоминаем святого Томаса Мора, знаменитого английского гуманиста, писателя, автора «Утопии». Он отказался признать короля Генриха VIII главой церкви в Англии и принял мученическую смерть в 1535 году. Чтим также память святого Иоанна Фишера, епископа Рочестерского. Он был казнен в том же 1535 году за верность папе Римскому и отказ одобрить развод Генриха VIII с Екатериной Арагонской. Вспоминаем также святого Павлина Ноланского, милосердного епископа V века, выдающегося христианского поэта, который по преданию раздал все свое имущество беднякам и даже добровольно ушел в рабство, чтобы выкупить сына бедной вдовы. Сегодня также день памяти священника Игнатия Мицкевича, подвергшегося жестоким гонениям за веру. В июне 1919 года он был арестован большевиками, приговорен к смертной казни, однако был чудом освобожден войсками Деникина. Пройдя через тяжелые испытания, скончался 22 июня 1935 года в Польше. «Господи, внемли голосу невинно убиенных».
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Двадцатого июня папа Лев XIV совершил пастырский визит в Павию и Сант'Анджело-Ладиджано. В Павийской базилике Сан-Пьетро-ин-Чель-Доро, где покоятся мощи святого Августина, папа Лев XIV возглавил литургию слова и призвал верующих Ломбардии не поддаваться унынию перед вызовами секуляризованного мира, но смотреть на реальность глазами веры. Святейший Отец с благодарностью отметил живую многовековую традицию поместной церкви, которая неизменно присутствует в жизни города, внимательно всматриваясь в знаки времени и не теряя мужества перед трудностями передачи веры. Христианам необходим взгляд, замечающий провиденциальную десницу Божью даже среди испытаний и надежду там, где человеческий взор замечает лишь препятствия. Взгляд с верой способен распознать свет, который Святой Дух всегда излучает среди тьмы, напомнил епископ Рима, цитируя апостольское обращение папы Франциска «Евангелии Гаудиум». Комментируя литургическое чтение, где апостол Петр называет учеников Господа «живыми камнями», папа подчеркнул, что единственным краеугольным камнем церковного пути, пастырской деятельности и благовестия остается Христос. Именно возвращение к главному помогает избежать рассеянности в многочисленных делах и сохранять единство в общем служении. Епископ Рима призвал священников и монашествующих вновь находить центр своего призвания во взаимоотношениях с Господом. Говоря о кризисе религиозной практики в современном обществе, Святейший Отец отметил важность нового миссионерского импульса. Церковь призвана сопровождать людей на пути открытия веры и возвращения к ней, предлагая радостную и освобождающую весть о Христе. Особое место в проповеди Папы занял образ святого Августина. Его путь обращения и учение о первенстве внутреннего человека особенно злободневны для современного мира, в котором многие испытывают усталость от внешней суеты и ищут подлинный смысл жизни. Особое внимание заслуживает стремление к организации сетей небольших общин, которые собираются в домах вокруг Евангелия, открытых для служения приходу. Внимание к Слову Божьему порождает духовную силу, стимулирует свидетельство в повседневной жизни, в том числе через движения и ассоциации, и побуждает быть ближе к бедным. Лев XIV подчеркнул важность университетского душепопечения и диалога с культурой. Он призвал церковь в Павии пребывать среди людей, выслушивать и сопровождать семьи, молодежь, студентов и тех, кто оказался далек от церковной жизни, соединяя традиционный путь приходов с новыми евангелизационными начинаниями.

После литургии слова в Павийской базилике Лев XIV прибыл на площадь Домо, где его встретили дети с цветами и представители местной южноамериканской общины. В кафедральном соборе папа поклонился пресвятым дарам у алтаря святого Сира, первого епископа и небесного покровителя Павии, а затем на площади Виттория встретился с горожанами, представителями властей и общественных объединений. Размышляя о богатом наследии древнего города, Святейший Отец призвал павийцев бережно хранить не только красоту памятников, но прежде всего человеческие связи, из которых рождается подлинная община. Епископ Рима отметил, что город является одновременно даром, полученным от прежних поколений, и ответственностью для современников. Школы, университет, больницы, приходские центры и другие общественные пространства свидетельствуют о культуре, в центре которой стоит достоинство человека и забота о ближнем. Папа уделил особое внимание понятию гражданской ответственности, призвав задуматься, что укрепляет, а что разрушает общественные связи. Он предостерег от равнодушия и гражданской неграмотности и призвал жителей заново почувствовать свою причастность к судьбе родного города. Сегодня я призываю каждого повторить про себя: «Мне не безразличен наш город, мне не безразлично здоровье ближнего, красота места, где я живу, качество жизни там, где я работаю и провожу свободное время». Обращаясь к богатой университетской традиции Павии, Лев XIV подчеркнул, что подлинная культура формирует личность человека, и научное знание должно всегда оставаться служением человеческой личности. В этом контексте он напомнил о святом Августине, чья неустанная жажда истины являет глубокую связь между верой и разумом. Папа отметил особую миссию церкви как обители веры и милосердия, открытой для каждого, особенно для бедных, одиноких и стариков. И поблагодарил многочисленных волонтеров, благодаря которым Павия богата не только материальными благами, но и добродетелями. Крест на гербе города – это гораздо больше, чем геральдический символ. Он свидетельствует, что история Павии укоренена в универсальной христианской любви. Завершая обращение, папа призвал уважать достоинство каждой человеческой жизни.

Вечером 20 июня в приходской церкви святых Антония Великого и Франчески Кабрини в Сант'Анджело-Лодиджано Лев XIV завершил однодневный пастырский визит в Ломбардию. Он помолился перед пресвятыми дарами и почтил частицу мощей святой Франчески Кабрини, покровительницы мигрантов, родившейся в этом городе. Папа напомнил, что жизнь святой Кабрини стала ответом на призыв церкви служить тем, кто оказался вдали от родины. Отказавшись от первоначального желания отправиться на Дальний Восток, по примеру святого Франциска Ксаверия, она, по наставлению папы Льва XIII, направила свою миссию к итальянским переселенцам в Америке, следуя также совету епископа Пьяченцы святого Иоанна Баттисты Скалабрини. Размышляя о феномене современной миграции, епископ Рима отметил: несмотря на изменившиеся исторические обстоятельства, этот вызов по-прежнему обращен к совести христианской общины. Источником подлинного служения неизменно остается любовь сердца Христова. Тема, которой папа Франциск посвятил энциклику «Дилексит нос», а сам Лев XIV развил ее в апостольском обращении «Дилекси те». Материнское сердце Кабрини искало мигрантов повсюду – в трущобах, тюрьмах, шахтах. Вспоминая учения предшественников, папа связал миссионерское наследие итальянской святой с духовностью сердца Иисуса и служением бедным иммигрантам. Он напомнил слова самой Франчески Кабрини: «Никакой труд не будет слишком трудным, никакая земля слишком далекой, никакой человек слишком израненным для любви сердца Иисуса». Папа призвал молодежь изучать письма и дневники матери Кабрини, в которых раскрывается ее глубокая любовь к Христу и к миссии, созерцательная жизнь и удивительная апостольская энергия. В конце обращения Лев XIV пожелал поместной церкви и сестрам-миссионеркам Святейшего Сердца Иисуса беречь деятельный и щедрый дух своей великой основательницы, идти путем единства и святости в многообразии даров и служений, помогая самым нуждающимся.

0: В воскресенье 21 июня, предваряя полуденную молитву Анджелус, святейший отец Лев XIV обратился к римлянам и паломникам с напутственным словом, посвященным миссионерскому призванию христиан. Размышляя над евангельским отрывком от Матфея, папа сосредоточился на связи между внутренним безмолвием и убедительностью веры. Святейший Отец обратил особое внимание на наставление Христа, посылающего учеников на проповедь. «Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что слышите на ухо, проповедуйте на кровлях». Папа отметил, что Спаситель не случайно сопоставляет услышанное на ухо, то есть в сокровенной глубине сердца, с тем, что верующие призваны открыто возвещать миру. Провозглашение Евангелия – это прежде всего передача радости, личной встречи с Ним, уникальной для каждого человека. Сила апостольства, в действительности, помимо любых техник и инструментов, основывается на действии Святого Духа в нас и на подлинности нашего ответа, подчеркнул папа. В подтверждение этой мысли Лев XIV сослался на классическое богословское наследие святого Фомы Аквинского, который определял проповедь как передачу плодов собственного созерцания, «contemplata aliis tradere» – «передавать другим созерцаемое». Епископ Рима решительно опроверг стереотип о том, что глубокий духовный опыт созерцания является исключительной привилегией великих святых, монахов-затворников или отшельников. Этот путь открыт для каждого христианина, если приложить осознанные усилия среди повседневной суеты. Все мы можем делать это, стремясь среди повседневных забот сохранять моменты покоя, чтобы в безмолвии предстать перед Богом, услышать Его голос, доверить Ему свои радости и тревоги, пересмотреть вместе с Ним свою жизнь, отметил папа. Такая духовная гигиена созидает в человеке прочную и осознанную веру, превращая христиан в убедительных и свободных апостолов. Только тогда мужчины и женщины становятся способными отражать свет Евангелия в любых жизненных ситуациях, даже там, где христианские ценности остаются непонятыми или отвергнутыми. Папа напомнил, что евангелист Матфей писал свое свидетельство для общин, живших в условиях враждебности и гонений, когда соблазн поддаться усталости или страху был чрезвычайно велик. К сожалению, эта реальность остается актуальной и в наше время для многих христиан по всему миру. Как тогда, так и сейчас оставаться верными Христу – это серьезный вызов, требующий отвечать на ненависть любовью, на высокомерие кротостью, на уныние упорством. Ссылаясь на апостольское обращение Папы Франциска «Евангелии Гаудиум», Лев XIV призвал верующих укоренять свою миссию в глубоких личных отношениях с Господом. Это дает нам силы не сдаваться и продолжать передавать всем при любых обстоятельствах Его весть надежды, любви и мира. Мир так сильно в этом нуждается, подытожил папа. В заключение он воззвал к заступничеству Пресвятой Девы Марии, дабы каждый верующий смог стать истинным учеником-миссионером Господа на своем месте и в соответствии со своим призванием. После завершения традиционной молитвы Анджелус Святейший Отец обратился к паломникам с приветствием, затронув острые гуманитарные и международные темы. Свое выступление папа начал с напоминания о том, что накануне отмечался Всемирный день беженцев, который в этом году совпал с важной исторической датой – 75-летием принятия Конвенции ООН о статусе беженцев. Эта конвенция родилась для защиты тех, кто подвергается преследованиям и вынужден покинуть свою землю, дом и семью. Я выражаю надежду, что дух, вдохновлявший разработку этого важного международного инструмента, и сегодня продолжит просвещать совесть лидеров наций. Никто не может отворачиваться от тех, кто ищет защиты и безопасности, заявил Святейший Отец. Он призвал мировое сообщество активно принимать жертв преследований, чтобы они могли жить с достоинством в мире и смотреть в будущее с надеждой. Обращаясь к англоязычным участникам встречи, папа приветствовал членов Международного католическо-пятидесятнического диалога. Он напомнил древний богословский принцип «lex orandi, lex credendi» — «закон молитвы — это закон веры», подчеркнув, что совместные размышления над этой истиной сегодня как никогда актуальны для созидания христианского единства. Затем папа перешел на португальский язык, чтобы выразить глубокие соболезнования паломникам из Южной Америки. «Обращаясь к паломникам, прибывшим из Бразилии, я заверяю в своих молитвах о молодых людях, погибших несколько дней назад в результате дорожно-транспортного происшествия в штате Сеара». В завершение встречи епископ Рима тепло приветствовал римлян и паломников из разных стран, приехавших в Ватикан. На итальянском языке он отдельно напутствовал группу подростков, готовящихся к конфирмации, из двух приходов города Озьери на Сардинии, после чего пожелал всем собравшимся благословенного воскресения.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 22 июня, католическая церковь чтит память трех великих святых прошлых веков, а также вспоминает подвиг священника, подвергшегося гонениям в 20 веке. Вспоминаем святого Томаса Мора, знаменитого английского гуманиста, писателя, автора «Утопии». Он отказался признать короля Генриха VIII главой церкви в Англии и принял мученическую смерть в 1535 году. Чтим также память святого Иоанна Фишера, епископа Рочестерского. Он был казнен в том же 1535 году за верность папе Римскому и отказ одобрить развод Генриха VIII с Екатериной Арагонской. Вспоминаем также святого Павлина Ноланского, милосердного епископа V века, выдающегося христианского поэта, который по преданию раздал все свое имущество беднякам и даже добровольно ушел в рабство, чтобы выкупить сына бедной вдовы. Сегодня также день памяти священника Игнатия Мицкевича, подвергшегося жестоким гонениям за веру. В июне 1919 года он был арестован большевиками, приговорен к смертной казни, однако был чудом освобожден войсками Деникина. Пройдя через тяжелые испытания, скончался 22 июня 1935 года в Польше. «Господи, внемли голосу невинно убиенных».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Двадцатого июня папа Лев XIV совершил пастырский визит в Павию и Сант'Анджело-Лодиджано. В Павийской базилике Сан-Пьетро-ин-Чель-Доро, где покоятся мощи святого Августина, папа Лев XIV возглавил литургию слова и призвал верующих Ломбардии не поддаваться унынию перед вызовами секуляризованного мира, но смотреть на реальность глазами веры. Святейший Отец с благодарностью отметил живую многовековую традицию поместной церкви, которая неизменно присутствует в жизни города, внимательно всматриваясь в знаки времени и не теряя мужества перед трудностями передачи веры. Христианам необходим взгляд, замечающий провиденциальную десницу Божью даже среди испытаний и надежду там, где человеческий взор замечает лишь препятствия. Взгляд с верой способен распознать свет, который Святой Дух всегда излучает среди тьмы, напомнил епископ Рима, цитируя апостольское обращение Папы Франциска «Евангелии Гаудиум». Комментируя литургическое чтение, где апостол Петр называет учеников Господа «живыми камнями», Папа подчеркнул, что единственным краеугольным камнем церковного пути, пастырской деятельности и благовестия остается Христос. Именно возвращение к главному помогает избежать рассеянности в многочисленных делах и сохранять единство в общем служении. Епископ Рима призвал священников и монашествующих вновь находить центр своего призвания во взаимоотношениях с Господом. Говоря о кризисе религиозной практики в современном обществе, Святейший Отец отметил важность нового миссионерского импульса. Церковь призвана сопровождать людей на пути открытия веры и возвращения к ней, предлагая радостную и освобождающую весть о Христе. Особое место в проповеди Папы занял образ святого Августина. Его путь обращения и учение о первенстве внутреннего человека особенно злободневны для современного мира, в котором многие испытывают усталость от внешней суеты и ищут подлинный смысл жизни. Особое внимание заслуживает стремление к организации сетей небольших общин, которые собираются в домах вокруг Евангелия, открытых для служения приходу. Внимание к Слову Божьему порождает духовную силу, стимулирует свидетельство в повседневной жизни, в том числе через движения и ассоциации, и побуждает быть ближе к бедным. Лев XIV подчеркнул важность университетского душепопечения и диалога с культурой. Он призвал церковь в Павии пребывать среди людей, выслушивать и сопровождать семьи, молодежь, студентов и тех, кто оказался далек от церковной жизни, соединяя традиционный путь приходов с новыми евангелизационными начинаниями.

После литургии слова в Павийской базилике Лев XIV прибыл на площадь Домо, где его встретили дети с цветами и представители местной южноамериканской общины. В кафедральном соборе папа поклонился пресвятым дарам у алтаря святого Сира, первого епископа и небесного покровителя Павии, а затем на площади Виттория встретился с горожанами, представителями властей и общественных объединений. Размышляя о богатом наследии древнего города, святейший отец призвал павийцев бережно хранить не только красоту памятников, но прежде всего человеческие связи, из которых рождается подлинная община. Епископ Рима отметил, что город является одновременно даром, полученным от прежних поколений, и ответственностью для современников. Школы, университет, больницы, приходские центры и другие общественные пространства свидетельствуют о культуре, в центре которой стоит достоинство человека и забота о ближнем. Папа уделил особое внимание понятию гражданской ответственности, призвав задуматься, что укрепляет, а что разрушает общественные связи. Он предостерег от равнодушия и гражданской неграмотности и призвал жителей заново почувствовать свою причастность к судьбе родного города. Сегодня я призываю каждого повторить про себя: «Мне не безразличен наш город, мне не безразлично здоровье ближнего, красота места, где я живу, качество жизни там, где я работаю и провожу свободное время». Обращаясь к богатой университетской традиции Павии, Лев XIV подчеркнул, что подлинная культура формирует личность человека, и научное знание должно всегда оставаться служением человеческой личности. В этом контексте он напомнил о святом Августине, чья неустанная жажда истины являет глубокую связь между верой и разумом. Папа отметил особую миссию церкви как обители веры и милосердия, открытой для каждого, особенно для бедных, одиноких и стариков. И поблагодарил многочисленных волонтеров, благодаря которым Павия богата не только материальными благами, но и добродетелями. Крест на гербе города – это гораздо больше, чем геральдический символ. Он свидетельствует, что история Павии укоренена в универсальной христианской любви. Завершая обращение, папа призвал уважать достоинство каждой человеческой жизни.

Вечером 20 июня в приходской церкви святых Антония Великого и Франчески Кабрини в Сант'Анджело-Лодиджано Лев XIV завершил однодневный пастырский визит в Ломбардию. Он помолился перед пресвятыми дарами и почтил частицу мощей святой Франчески Кабрини, покровительницы мигрантов, родившейся в этом городе. Папа напомнил, что жизнь святой Кабрини стала ответом на призыв церкви служить тем, кто оказался вдали от родины. Отказавшись от первоначального желания отправиться на Дальний Восток, по примеру святого Франциска Ксаверия, она, по наставлению папы Льва XIII, направила свою миссию к итальянским переселенцам в Америке, следуя также совету епископа Пьяченцы святого Иоанна Баттисты с Калабрини. Размышляя о феномене современной миграции, епископ Рима отметил: несмотря на изменившиеся исторические обстоятельства, этот вызов по-прежнему обращен к совести христианской общины. Источником подлинного служения неизменно остается любовь сердца Христова. Тема, которой папа Франциск посвятил энциклику «Дилексит нос», а сам Лев XIV развил ее в апостольском обращении «Дилекси те». Материнское сердце Кабрини искало мигрантов повсюду – в трущобах, тюрьмах, шахтах. Вспоминая учения предшественников, папа связал миссионерское наследие итальянской святой с духовностью сердца Иисуса и служением бедным иммигрантам. Он напомнил слова самой Франчески Кабрини: «Никакой труд не будет слишком трудным, никакая земля слишком далекой, никакой человек слишком израненным для любви сердца Иисуса». Папа призвал молодежь изучать письма и дневники матери Кабрини, в которых раскрываются ее

В воскресенье 21 июня, предваряя полуденную молитву Анджелус, святейший отец Лев XIV обратился к римлянам и паломникам с напутственным словом, посвященным миссионерскому призванию христиан. Размышляя над евангельским отрывком от Матфея, папа сосредоточился на связи между внутренним безмолвием и убедительностью веры. Святейший Отец обратил особое внимание на наставление Христа, посылающего учеников на проповедь. «Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что слышите на ухо, проповедуйте на кровлях». Папа отметил, что Спаситель не случайно сопоставляет услышанное на ухо, то есть в сокровенной глубине сердца, с тем, что верующие призваны открыто возвещать миру. Провозглашение Евангелия – это прежде всего передача радости, личной встречи с Ним, уникальной для каждого человека. Сила апостольства, в действительности, помимо любых техник и инструментов, основывается на действии Святого Духа в нас и на подлинности нашего ответа, подчеркнул Папа. В подтверждение этой мысли Лев XIV сослался на классическое богословское наследие святого Фомы Аквинского, который определял проповедь как передачу плодов собственного созерцания «contemplata aliis tradere» – «передавать другим созерцаемое». Епископ Рима решительно опроверг стереотип о том, что глубокий духовный опыт созерцания является исключительной привилегией великих святых, монахов-затворников или отшельников. Этот путь открыт для каждого христианина, если приложить осознанные усилия среди повседневной суеты. Все мы можем делать это, стремясь среди повседневных забот сохранять моменты покоя, чтобы в безмолвии предстать перед Богом, услышать Его голос, доверить Ему свои радости и тревоги, пересмотреть вместе с Ним свою жизнь, отметил Папа. Такая духовная гигиена созидает в человеке прочную и осознанную веру, превращая христиан в убедительных и свободных апостолов. Только тогда мужчины и женщины становятся способными отражать свет Евангелия в любых жизненных ситуациях, даже там, где христианские ценности остаются непонятыми или отвергнутыми. Папа напомнил, что евангелист Матфей писал свое свидетельство для общин, живших в условиях враждебности и гонений, когда соблазн поддаться усталости или страху был чрезвычайно велик. К сожалению, эта реальность остается актуальной и в наше время для многих христиан по всему миру. Как тогда, так и сейчас оставаться верными Христу – это серьезный вызов, требующий отвечать на ненависть любовью, на высокомерие кротостью, на уныние упорством. Ссылаясь на апостольское обращение Папы Франциска «Евангелии Гаудиум», Лев XIV призвал верующих укоренять свою миссию в глубоких личных отношениях с Господом. Это дает нам силы не сдаваться и продолжать передавать всем при любых обстоятельствах Его весть надежды, любви и мира. Мир так сильно в этом нуждается, подытожил Папа. В заключение он воззвал к заступничеству Пресвятой Девы Марии, дабы каждый верующий смог стать истинным учеником-миссионером Господа на своем месте и в соответствии со своим призванием. После завершения традиционной молитвы Анджелус Святейший Отец обратился к паломникам с приветствием, затронув острые гуманитарные и международные темы. Свое выступление Папа начал с напоминания о том, что накануне отмечался Всемирный день беженцев, который в этом году совпал с важной исторической датой – 75-летием принятия Конвенции ООН о статусе беженцев. Эта конвенция родилась для защиты тех, кто подвергается преследованиям и вынужден покинуть свою землю, дом и семью –

0: Я выражаю надежду, что духи, вдохновлявшие разработку этого важного международного инструмента, и сегодня продолжат просвещать совесть лидеров наций. Никто не может отворачиваться от тех, кто ищет защиты и безопасности, заявил Святейший Отец. Он призвал мировое сообщество активно принимать жертв преследований, чтобы они могли жить с достоинством в мире и смотреть в будущее с надеждой. Обращаясь к англоязычным участникам встречи, папа приветствовал членов Международного католическо-пятидесятнического диалога. Он напомнил древний богословский принцип «lex orandi, lex credendi» – «закон молитвы – это закон веры», подчеркнув, что совместные размышления над этой истиной сегодня как никогда актуальны для созидания христианского единства. Затем папа перешел на португальский язык, чтобы выразить глубокие соболезнования паломникам из Южной Америки. Обращаясь к паломникам, прибывшим из Бразилии, я заверяю в своих молитвах о молодых людях, погибших несколько дней назад в результате дорожно-транспортного происшествия в штате Сеара. В завершение встречи епископ Рима тепло приветствовал римлян и паломников из разных стран, приехавших в Ватикан. На итальянском языке он отдельно напутствовал группу подростков, готовящихся к конфирмации, из двух приходов города Озьери на Сардинии, после чего пожелал всем собравшимся благословенного воскресения.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 23 июня католическая церковь чтит память Иосифа Кафасса. По окончании семинарии в 1833 году Иосиф был рукоположен во священники и с тех пор навсегда связал свою жизнь с приютом святого Франциска Ассизского в Турине. Именно здесь отец Кафасса смог плодотворно использовать свой дар духовника и свой дух милосердия. Особым вниманием Иосиф Кафасса окружал осужденных на смерть. 57 подопечных смогли исповедаться и получить от него утешение и Евхаристию перед смертной казнью. Иосиф Кафасса скончался 23 июня 1860 года. Папа Пий XII в 1948 году провозгласил отца Иосифа покровителем заключенных. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Игнатия Мицкевича. Он служил в Ставрополе, Саратове, Астрахани, Одессе, Пятигорске. Арестован в июне 1919 года, приговорен к смерти, освобожден войсками Деникина. Умер 22 июня 1935 года в Польше. Господи, спаси нас, грешных!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Двадцать 26-27 июня по инициативе Папы Льва XIV в Ватикане состоится чрезвычайная консистория с участием членов коллегии кардиналов. Встреча пройдет накануне праздника святых апостолов Петра и Павла и станет второй подобной встречей после январской консистории, которая собрала около 170 иерархов со всех континентов. Главными темами обсуждения станут современное положение церкви и мира, поиск путей к миру и примирению и дальнейшее воплощение решений Синода. Среди вопросов, предложенных для размышлений, влияние войн, конфликтов и общественных расколов на жизнь поместных церквей и народов, а также то, каким языком и какими пастырскими подходами церковь может содействовать согласию и миру. Работа будет организована по синодальной методике: молитва, время для личных размышлений, обсуждения в малых группах и общие заседания. Около 200 участников будут разделены на 20 групп. Кардиналы будут соблюдать конфиденциальность и воздержатся от комментариев для прессы. На 4 рабочих сессиях участники обсудят возвещение Евангелия в современном мире, противостояние между культурой силы и цивилизацией любви, преодоление теории справедливой войны, поиск общего блага в условиях текущих кризисов, темы энциклики «Magnifica Humanitas», а также реализацию синодального пути в католической церкви. Завершится консистория открытым диалогом кардиналов с папой Львом XIV и его итоговым обращением. Утром 29 июня епископ Рима возглавит в Ватиканской базилике торжественную мессу праздника святых апостолов Петра и Павла.

Какое напутствие мог бы дать святой Франциск современной молодежи? С размышлений над этим вопросом Лев XIV начинает свое видеообращение к участникам летней молодежной конференции, которая пройдет с 10 по 12 июля в Стьюбенвилле в США. Слова папы звучат очень актуально для всех молодых людей нашей эпохи, ведь он говорит не только о страхах и тревогах, но и о том, как обрести мир и совершенную радость, невзирая на трудности. «Если бы они встретили святого Франциска, — предположил он, — бедняк из Ассизи приветствовал бы их словами «мир и добро». Мы можем задать себе вопрос, желаем ли мы мира тем, с кем встречаемся. Это не всегда легко, ведь мы часто конфликтуем даже с теми, кого любим. Пример святого Франциска показывает, сеятелем мира может быть лишь тот, в чьем сердце живет мир». Мир – это Божий дар, который мы обретаем, когда приглашаем Господа в свое сердце. Мы сами призваны стать орудиями мира, неся его в наши семьи, наши страны, по всему миру. Франциск был известен исключительной жизнерадостностью. Он восхищался красотой творения и милосердием Бога. Однажды в своем известном диалоге с братом Львом святой начал перечислять длинный список, казалось бы, хороших вещей, которые не ведут к совершенной радости. Отвечая на вопрос собрата, что же тогда является совершенной радостью, Франциск описал трагическую ситуацию – быть отвергнутым своей общиной, переносить холод и голод, но все эти трудности принимать с терпением и любовью к Богу. Это и есть совершенная радость. Можно ли вообще испытывать радость в таких обстоятельствах? Задается вопросом папа и отвечает: «Да, если мы относимся к Богу, как к любящему Отцу». Радость, о которой говорил святой Франциск, не может быть обретена с помощью электронных устройств, многочасового сидения перед экраном или бесконечного ежедневного пролистывания ленты в социальных сетях. Эти занятия часто отнимают драгоценное время, которое можно было бы использовать для молитвы в тишине, для развития подлинной дружбы, для времяпрепровождения с семьей, для углубления знания о своей вере, для учебы или занятий спортом. Радость ни в коем случае нельзя искать в наркотиках, злоупотреблении алкоголем, распущенности, поверхностных отношениях, одержимости своим имиджем или любом другом пагубном поведении. Удивительно, но радость нельзя найти даже в таких благах, как богатство, красота, слава или даже здоровье, ведь однажды мы лишимся и этого. «Верите ли вы, что Бог вас любит?» – спрашивает папа. «Верим ли мы, что каждый из нас – сокровище для Бога? Тревога, печаль, одиночество останутся в прошлом, если мы начнем развивать доверительные отношения с Богом, уделять время молитве и принимать таинство. Божья благодать воспламеняет сердце. В этом и заключается секрет способности встречать трудности с улыбкой». Вот простое и краткое послание святого Франциска. Истинный мир и совершенная радость – это дары Бога, которые мы обретаем, когда позволяем Ему преображать нас. Что же мы можем сделать в ответ? Отдать самих себя Богу. Сегодня Господу нужны миссионеры, чтобы распространять Его весть среди тех, кто Его не знает. Нужны святые мужчины и женщины, чтобы создавать любящие католические семьи. Нужны священники, чтобы быть духовными отцами и служителями таинств, а также монахини и монахи, чтобы свидетельствовать об истинной радости Его Царства. Если у вас есть ощущение, что Господь призывает вас к одному из этих предназначений, не замыкайтесь в себе и не отворачивайтесь в страхе, а сделайте шаг вперед и скажите Господу: «Вот я, пошли меня». Папа выразил надежду, что предстоящая встреча поможет молодежи наполниться Христом, познакомиться с другими молодыми людьми, желающими полностью посвятить свою жизнь Богу и обрести истинное счастье.

22 июня Лев XIV принял в зале консистории членов фонда Жерома Лежона, собравшихся по случаю 100 лет со дня рождения этого выдающегося французского врача и генетика. Папа воздал дань памяти ученому, которого глубоко трогали страдания детей с интеллектуальными нарушениями, который посвятил им свою жизнь. Открытие хромосомной аномалии, лежащей в основе трисомии 21, сделало Лежона предтечей современной генетики, признанным во всем мире. Но главным в его жизни было врачебное призвание. Он до конца работал над поиском лечения, стремясь облегчить страдания пациентов, которых называл беднейшими из бедных, и смело защищал их достоинство, даже ценой собственной карьеры. «Медицина, — любил он говорить, — это ненависть к болезни и любовь к больному». Святейший Отец напомнил, что папа Павел VI, высоко ценя научные заслуги и церковную верность Лежона, назначил его членом Папской академии наук. А глубокая дружба с Иоанном Павлом II и их общий взгляд на биоэтику были у истоков создания Папской академии защиты жизни. Лежон осознавал, что его открытие может быть обращено против людей с трисомией 21, чтобы устранить их еще до рождения. Не колеблясь, он встал на их защиту, обличая новую евгенику как хромосомный расизм и отстаивая неприкосновенное достоинство каждого человека перед лицом институтов и правителей всего мира. Лев XIV подчеркнул, что технология может помочь медицине, но не заменить ее. Но она может быть обращена против медицины, когда расчеты эффективности или выгода берут верх над уважением к человеку. Врач никогда не должен позволять себе на основании лабораторных алгоритмов принимать решения о жизни конкретного эмбриона или пожилого человека. Медицина никогда не может быть служанкой запланированной смерти. Папа выразил признательность членам фонда за продолжение дела основателя в трех направлениях – в научных исследованиях, медицинской помощи и безусловной защите человеческой личности. Он отметил вклад организации в изучение генетических интеллектуальных нарушений – в работу Института Жерома Лежона, проводящего консультации тысячам пациентов, и в формирование медицинской этики через Международную кафедру биоэтики. Обращаясь к носителям трисомии 21, их родственникам, детям, профессора Лежона и членам фондов его имени с разных континентов, Святейший Отец призвал свидетельствовать о ценности каждого человека – созданного по образу Божию, и служить общему благу, которое не исключает никого согласно социальной доктрине Церкви. Лев XIV выразил надежду, что пример Жерома Лежона вдохновит молодых ученых и специалистов на мужественную защиту истины, умеющую соединять разум и веру, слово и дело на благо человека.

Папа Лев XIV обнародовал послание на шестой Всемирный день бабушек, дедушек и всех пожилых людей, который будет отмечаться 26 июля. Его главной темой стали слова из книги пророка Исаии «Я не забуду тебя». Святейший Отец призывает церковь и общество заново открыть ценность пожилых людей, окружить их вниманием и преодолеть культуру забвения. Господь обещает не забывать никого из нас. Его любовь больше любви матери к своему ребенку. И эти слова становятся ответом на тревожное чувство забытости среди многих людей. Не последнее место среди них занимают старики, особенно те, кто живет в одиночестве или в учреждениях, где человек рискует быть сведен к номеру койки или диагнозу. Всемирный день бабушек, дедушек и всех пожилых людей – повод напомнить, что церковь призвана быть матерью для всех, заботящейся об одиноких стариках. В эпоху, которая стремится к ускорению и фрагментации, человеческая плоть по-прежнему нуждается в заботливых руках, внимательном уме и добрых словах. Цифровая культура умножает связи и открывает новые возможности для встречи. Однако в человеческом сердце сохраняется неустранимая потребность в близости, цитирует Святейший Отец свою энциклику «Magnifica Humanitas». Церковь знает о страданиях

слова и человеческая близость позволяют воплотить в жизнь Божье обетование. Папа Франциск называл старшее поколение новым народом, ведь число людей преклонного возраста никогда еще не было столь высоким. Нередко открытие Божьей любви, возобновление духовной жизни происходит именно на последнем этапе жизни. При этом осознание нежной Божьей заботы помогает не стыдиться своей хрупкости и понять, что все мы нуждаемся друг в друге. В мире, отмеченном военным и социальным насилием, многие задаются вопросом, каким он будет для внуков. И Папа Лев XIV призывает всех молиться о скором мире на всей земле, благодарит стариков за ежедневную молитвенную поддержку, особенно за чтение Святого Розария, и вверяет их Господу, который никогда нас не забывает.

0: 22 июня папа встретился с детьми из Ватиканского летнего лагеря «Эстате Рагаци», с детьми сотрудников Ватикана, и ответил на их вопросы. Папа говорил о дружбе, семейном общении и о том, что смартфоны и цифровые технологии не должны занимать в жизни человека главное место. Лев XIV отметил, что современные технологии могут быть полезным инструментом. Однако человеку важно не утрачивать способности самостоятельно размышлять, оценивать происходящее и принимать решения. В качестве примера папа рассказал, как в разных странах сталкивался с ошибками навигатора, который приводил его не по нужному маршруту. Этот опыт, по его словам, напоминает: технологии помогают, но не должны заменять человеческое мышление и здравый смысл. Папа подчеркнул, что важно учиться диалогу, совместным играм и молитве. Даже если в телефоне можно найти Библию, тексты молитв, Бог обращает взгляд прежде всего на сердце человека и его жизнь. Он призвал детей не становиться зависимыми от того, что должно оставаться лишь инструментом. Человек не должен быть прикован к экрану, забывая о разговоре, игре и присутствии других людей. В завершение встречи папа Лев XIV призвал детей сохранять внутреннюю свободу и не позволять технологиям вытеснять простые и важные формы человеческой близости.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 23 июня католическая церковь чтит память Иосифа Кафасса. По окончании семинарии в 1833 году Иосиф был рукоположен во священники и с тех пор навсегда связал свою жизнь с приютом святого Франциска Ассизского в Турине. Именно здесь отец Кафасса смог плодотворно использовать свой дар духовника и свой дух милосердия. Особым вниманием Иосиф Кафасса окружал осужденных на смерть. 57 подопечных смогли исповедаться и получить от него утешение и Евхаристию перед смертной казнью. Иосиф Кафасса скончался 23 июня 1860 года. Папа Пий XII в 1948 году провозгласил отца Иосифа покровителем заключенных. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Игнатия Мицкевича. Он служил в Ставрополе, Саратове, Астрахани, Одессе, Пятигорске. Арестован в июне 1919 года, приговорен к смерти. Освобожден войсками Деникина. Умер 22 июня 1935 года в Польше. Господи, спаси нас, грешных!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Двадцать шестого и 27 июня по инициативе папы Льва XIV в Ватикане состоится чрезвычайная консистория с участием членов коллегии кардиналов. Встреча пройдет накануне праздника святых апостолов Петра и Павла и станет второй подобной встречей после январской консистории, которая собрала около 170 иерархов со всех континентов. Главными темами обсуждения станут современное положение церкви и мира, поиск путей к миру и примирению и дальнейшее воплощение решений Синода. Среди вопросов, предложенных для размышлений, влияние войн, конфликтов и общественных расколов на жизнь поместных церквей и народов, а также то, каким языком и какими пастырскими подходами церковь может содействовать согласию и миру. Работа будет организована по синодальной методике: молитва, время для личных размышлений, обсуждения в малых группах и общие заседания. Около 200 участников будут разделены на 20 групп. Кардиналы будут соблюдать конфиденциальность и воздержатся от комментариев для прессы. На 4 рабочих сессиях участники обсудят возвещение Евангелия в современном мире, противостояние между культурой силы и цивилизацией любви, преодоление теории справедливой войны, поиск общего блага в условиях текущих кризисов, темы энциклики «Magnifica Humanitas», а также реализацию синодального пути в католической церкви. Завершится консистория открытым диалогом кардиналов с папой Львом XIV и его итоговым обращением. Утром 29 июня епископ Рима возглавит в Ватиканской базилике торжественную мессу праздника святых апостолов Петра и Павла.

какое напутствие мог бы дать святой Франциск современной молодежи? С размышлений над этим вопросом Лев XIV начинает свое видеообращение к участникам летней молодежной конференции, которая пройдет с 10 по 12 июля в Стьюбенвилле в США. Слова папы звучат очень актуально для всех молодых людей нашей эпохи, ведь он говорит не только о страхах и тревогах, но и о том, как обрести мир и совершенную радость, невзирая на трудности. «Если бы они встретили святого Франциска, — предположил он, — бедняк из Ассизи приветствовал бы их словами мир и добро. Мы можем задать себе вопрос, желаем ли мы мира тем, с кем встречаемся. Это не всегда легко, ведь мы часто конфликтуем даже с теми, кого любим. Пример святого Франциска показывает, сеятелем мира может быть лишь тот, в чьем сердце живет мир». Мир – это Божий дар, который мы обретаем, когда приглашаем Господа в свое сердце. Мы сами призваны стать орудиями мира, неся его в наши семьи, наши страны, по всему миру. Франциск был известен исключительной жизнерадостностью. Он восхищался красотой творения и милосердием Бога. Однажды в своем известном диалоге с братом Львом святой начал перечислять длинный список, казалось бы, хороших вещей, которые не ведут к совершенной радости. Отвечая на вопрос собрата, что же тогда является совершенной радостью, Франциск описал трагическую ситуацию – быть отвергнутым своей общиной, переносить холод и голод, но все эти трудности принимать с терпением и любовью к Богу. Это и есть совершенная радость. Можно ли вообще испытывать радость в таких обстоятельствах, задается вопросом папа, и отвечает, да, если мы относимся к Богу, как к любящему Отцу. Радость, о которой говорил святой Франциск, не может быть обретена с помощью электронных устройств, многочасового сидения перед экраном или бесконечного ежедневного пролистывания ленты в социальных сетях. Эти занятия часто отнимают драгоценное время, которое можно было бы использовать для молитвы в тишине, для развития подлинной дружбы, для времяпрепровождения с семьей, для углубления знания о своей вере, для учебы или занятий спортом. Радость ни в коем случае нельзя искать в наркотиках, злоупотреблении алкоголем, распущенности, поверхностных отношениях, одержимости своим имиджем или любом другом пагубном поведении. Удивительно, но радость нельзя найти даже в таких благах, как богатство, красота, слава или даже здоровье, ведь однажды мы лишимся и этого. «Верите ли вы, что Бог вас любит?» – спрашивает папа. «Верим ли мы, что каждый из нас – сокровище для Бога? Тревога, печаль, одиночество останутся в прошлом, если мы начнем развивать доверительные отношения с Богом, уделять время молитве и принимать таинство. Божья благодать воспламеняет сердце. В этом и заключается секрет способности встречать трудности с улыбкой». Вот простое, краткое послание святого Франциска. Истинный мир и совершенная радость – это дары Бога, которые мы обретаем, когда позволяем Ему преображать нас. Что же мы можем сделать в ответ? Отдать самих себя Богу. Сегодня Господу нужны миссионеры, чтобы распространять Его весть среди тех, кто Его не знает. Нужны святые мужчины и женщины, чтобы создавать любящие католические семьи. Нужны священники, чтобы быть духовными отцами и служителями таинств, а также монахини и монахи, чтобы свидетельствовать об истинной радости Его Царства. Если у вас есть ощущение, что Господь призывает вас к одному из этих предназначений, не замыкайтесь в себе и не отворачивайтесь в страхе. А сделайте шаг вперед и скажите Господу: «Вот я, пошли меня». Папа выразил надежду, что предстоящая встреча поможет молодежи наполниться Христом, познакомиться с другими молодыми людьми, желающими полностью посвятить свою жизнь Богу и обрести истинное счастье.

22 июня Лев XIV принял в зале консистории членов фонда Жерома Лежона, собравшихся по случаю 100 лет со дня рождения этого выдающегося французского врача и генетика. Папа воздал дань памяти ученому, которого глубоко трогали страдания детей с интеллектуальными нарушениями, который посвятил им свою жизнь. Открытие хромосомной аномалии, лежащей в основе трисомии 21, сделало Лежона предтечей современной генетики, признанным во всем мире. Но главным в его жизни было врачебное призвание. Он до конца работал над поиском лечения, стремясь облегчить страдания пациентов, которых называл беднейшими из бедных, и смело защищал их достоинство, даже ценой собственной карьеры. «Медицина, — любил он говорить, — это ненависть к болезни и любовь к больному». Святейший Отец напомнил, что Папа Павел VI, высоко ценя научные заслуги и церковную верность Лежона, назначил его членом Папской Академии Наук. А глубокая дружба с Иоанном Павлом II и их общий взгляд на биоэтику были у истоков создания Папской Академии защиты жизни. Лежон осознавал, что его открытие может быть обращено против людей с трисомией 21, чтобы устранить их еще до рождения. Не колеблясь, он встал на их защиту, обличая новую евгенику как хромосомный расизм и отстаивая неприкосновенное достоинство каждого человека перед лицом институтов и правителей всего мира. Лев XIV подчеркнул, что технология может помочь медицине, но не заменить ее. Но она может быть обращена против медицины, когда расчеты эффективности или выгода берут верх над уважением к человеку. Врач никогда не должен позволять себе на основании лабораторных алгоритмов принимать решения о жизни конкретного эмбриона или пожилого человека. Медицина никогда не может быть служанкой запланированной смерти. Папа выразил признательность членам фонда за продолжение дела основателя в трех направлениях – в научных исследованиях, медицинской помощи и безусловной защите человеческой личности. Он отметил вклад организации в изучение генетических интеллектуальных нарушений – в работу Института Жерома Лежона, проводящего консультации тысячам пациентов, и в формирование медицинской этики через Международную кафедру биоэтики. Обращаясь к носителям трисомии 21, их родственникам, детям, профессора Лежона и членам фондов его имени с разных континентов, Святейший Отец призвал свидетельствовать о ценности каждого человека – созданного по образу Божию, и служить общему благу, которое не исключает никого согласно социальной доктрине Церкви. Лев XIV выразил надежду, что пример Жерома Лежона вдохновит молодых ученых и специалистов на мужественную защиту истины, умеющую соединять разум и веру, слово и дело на благо человека.

Папа Лев XIV обнародовал послание на шестой Всемирный день бабушек, дедушек и всех пожилых людей, который будет отмечаться 26 июля. Его главной темой стали слова из книги пророка Исаии «Я не забуду тебя». Святейший Отец призывает церковь и общество заново открыть ценность пожилых людей, окружить их вниманием и преодолеть культуру забвения. Господь обещает не забывать никого из нас. Его любовь больше любви матери к своему ребенку. И эти слова становятся ответом на тревожное чувство забытости среди многих людей. Не последнее место среди них занимают старики, особенно те, кто живет в одиночестве или в учреждениях, где человек рискует быть сведен к номеру койки или диагнозу. Всемирный день бабушек, дедушек и всех пожилых людей – повод напомнить, что церковь призвана быть матерью для всех, заботящейся об одиноких стариках. В эпоху, которая стремится к ускорению и фрагментации, человеческая плоть по-прежнему нуждается в заботливых руках, внимательном уме и добрых словах. Цифровая культура умножает связи и открывает новые возможности для встречи. Однако в человеческом сердце сохраняется неустранимая потребность в близости, цитирует Святейший Отец свою энциклику «Magnifica Humanitas». Церковь знает о страданиях своих пожилых сынов и дочерей. На них смотрят с предубеждением и считают бременем. Экономика прибыли ослабляет семейные связи. Многих оставляют дети, вынужденные эмигрировать или отправляться на войну. Поэтому церковь возвещает обетование Господа: «Я никогда не забуду тебя». Епископ Рима призывает молодежь возродить простую, но драгоценную традицию навещать своих бабушек, дедушек и тех стариков, которые не имеют никого рядом. Именно личная встреча, добрые слова и человеческая близость позволяют воплотить в жизнь Божье обетование. Папа Франциск называл старшее поколение новым народом, ведь число людей преклонного возраста никогда еще не было столь высоким. Нередко открытие Божьей любви, возобновление духовной жизни происходит именно на последнем этапе жизни. При этом осознание нежной Божьей заботы помогает не стыдиться своей хрупкости и понять, что все мы нуждаемся друг в друге. В мире, отмеченном военным и социальным насилием, многие задаются вопросом, каким он будет для внуков. И Папа Лев XIV призывает всех молиться о скором мире на всей земле. Благодарит стариков за ежедневную молитвенную поддержку, особенно за чтение Святого Розария. И вверяет их Господу, который никогда нас не забывает.

0: 22 июня папа встретился с детьми из ватиканского летнего лагеря «Эстате Рагаци», с детьми сотрудников Ватикана, и ответил на их вопросы. Папа говорил о дружбе, семейном общении и о том, что смартфоны и цифровые технологии не должны занимать в жизни человека главное место. Лев XIV отметил, что современные технологии могут быть полезным инструментом. Однако человеку важно не утрачивать способности самостоятельно размышлять, оценивать происходящее и принимать решения. В качестве примера папа рассказал, как в разных странах сталкивался с ошибками навигатора, который приводил его не по нужному маршруту. Этот опыт, по его словам, напоминает: технологии помогают, но не должны заменять человеческое мышление и здравый смысл. Папа подчеркнул, что важно учиться диалогу, совместным играм и молитве. Даже если в телефоне можно найти Библию и тексты молитв, Бог обращает взгляд прежде всего на сердце человека и его жизнь. Он призвал детей не становиться зависимыми от того, что должно оставаться лишь инструментом. Человек не должен быть прикован к экрану, забывая о разговоре, игре и присутствии других людей. В завершение встречи папа Лев XIV призвал детей сохранять внутреннюю свободу и не позволять технологиям вытеснять простые и важные формы человеческой близости.
1: Программа русской редакции «Радио Ватикана» окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 23 июня католическая церковь чтит память Иосифа Кафасса. По окончании семинарии в 1833 году Иосиф был рукоположен во священники и с тех пор навсегда связал свою жизнь с приютом святого Франциска Ассизского в Турине. Именно здесь отец Кафасса смог плодотворно использовать свой дар духовника и свой дух милосердия. Особым вниманием Иосиф Кафасса окружал осужденных на смерть. 57 подопечных смогли исповедаться и получить от него утешение и Евхаристию перед смертной казнью. Иосиф Кафасса скончался 23 июня 1860 года. Папа Пий XII в 1948 году провозгласил отца Иосифа покровителем заключенных. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Игнатия Мицкевича. Он служил в Ставрополе, Саратове, Астрахани, Одессе, Пятигорске. Арестован в июне 1919 года, приговорен к смерти. Освобожден войсками Деникина. Умер 22 июня 1935 года в Польше. Господи, спаси нас, грешных!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Двадцать 26-27 июня по инициативе Папы Льва XIV в Ватикане состоится чрезвычайная консистория с участием членов коллегии кардиналов. Встреча пройдет накануне праздника святых апостолов Петра и Павла и станет второй подобной встречей после январской консистории, которая собрала около 170 иерархов со всех континентов. Главными темами обсуждения станут современное положение церкви и мира, поиск путей к миру и примирению и дальнейшее воплощение решений Синода. Среди вопросов, предложенных для размышлений, влияние войн, конфликтов и общественных расколов на жизнь поместных церквей и народов, а также то, каким языком и какими пастырскими подходами церковь может содействовать согласию и миру. Работа будет организована по синодальной методике: молитва, время для личных размышлений, обсуждения в малых группах и общие заседания. Около 200 участников будут разделены на 20 групп. Кардиналы будут соблюдать конфиденциальность и воздержаться от комментариев для прессы. На 4 рабочих сессиях участники обсудят возвещение Евангелия в современном мире, противостояние между культурой силы и цивилизацией любви, преодоление теории справедливой войны, поиск общего блага в условиях текущих кризисов, темы энциклики «Magnifica Humanitas», а также реализацию синодального пути в католической церкви. Завершится консистория открытым диалогом кардиналов с папой Львом XIV и его итоговым обращением. Утром 29 июня епископ Рима возглавит в Ватиканской базилике торжественную мессу праздника святых апостолов Петра и Павла.

Какое напутствие мог бы дать святой Франциск современной молодежи? С размышлений над этим вопросом Лев XIV начинает свое видеообращение к участникам летней молодежной конференции, которая пройдет с 10 по 12 июля в Стьюбенвилле в США. Слова папы звучат очень актуально для всех молодых людей нашей эпохи, ведь он говорит не только о страхах и тревогах, но и о том, как обрести мир и совершенную радость, невзирая на трудности. Если бы они встретили святого Франциска, предположил он, бедняк из Ассизи приветствовал бы их словами «мир и добро». Мы можем задать себе вопрос, желаем ли мы мира тем, с кем встречаемся. Это не всегда легко, ведь мы часто конфликтуем даже с теми, кого любим. Пример святого Франциска показывает, сеятелем мира может быть лишь тот, в чьем сердце живет мир. Мир – это Божий дар, который мы обретаем, когда приглашаем Господа в свое сердце. Мы сами призваны стать орудиями мира, неся его в наши семьи, наши страны, по всему миру. Франциск был известен исключительной жизнерадостностью. Он восхищался красотой творения и милосердием Бога. Однажды в своем известном диалоге с братом Львом святой начал перечислять длинный список, казалось бы, хороших вещей, которые не ведут к совершенной радости. Отвечая на вопрос собрата, что же тогда является совершенной радостью, Франциск описал трагическую ситуацию – быть отвергнутым своей общиной, переносить холод и голод, но все эти трудности принимать с терпением и любовью к Богу. Это и есть совершенная радость. Можно ли вообще испытывать радость в таких обстоятельствах? Задается вопросом папа и отвечает: «Да, если мы относимся к Богу, как к любящему Отцу». Радость, о которой говорил святой Франциск, не может быть обретена с помощью электронных устройств, многочасового сидения перед экраном или бесконечного ежедневного пролистывания ленты в социальных сетях. Эти занятия часто отнимают драгоценное время, которое можно было бы использовать для молитвы в тишине, для развития подлинной дружбы, для времяпрепровождения с семьей, для углубления знания о своей вере, для учебы или занятий спортом. Радость ни в коем случае нельзя искать в наркотиках, злоупотреблении алкоголем, распущенности, поверхностных отношениях, одержимости своим имиджем или любом другом пагубном поведении. Удивительно, но радость нельзя найти даже в таких благах, как богатство, красота, слава или даже здоровье, ведь однажды мы лишимся и этого. «Верите ли вы, что Бог вас любит?» – спрашивает папа. «Верим ли мы, что каждый из нас – сокровище для Бога? Тревога, печаль и одиночество останутся в прошлом, если мы начнем развивать доверительные отношения с Богом, уделять время молитве и принимать таинство. Божья благодать воспламеняет сердце. В этом и заключается секрет способности встречать трудности с улыбкой». Вот простое и краткое послание святого Франциска. Истинный мир и совершенная радость – это дары Бога, которые мы обретаем, когда позволяем Ему преображать нас. Что же мы можем сделать в ответ? Отдать самих себя Богу. Сегодня Господу нужны миссионеры, чтобы распространять Его весть среди тех, кто Его не знает. Нужны святые мужчины и женщины, чтобы создавать любящие католические семьи. Нужны священники, чтобы быть духовными отцами и служителями таинств, а также монахини и монахи, чтобы свидетельствовать об истинной радости Его Царства. Если у вас есть ощущение, что Господь призывает вас к одному из этих предназначений, не замыкайтесь в себе и не отворачивайтесь в страхе, а сделайте шаг вперед и скажите Господу: «Вот я, пошли меня». Папа выразил надежду, что предстоящая встреча поможет молодежи наполниться Христом, познакомиться с другими молодыми людьми, желающими полностью посвятить свою жизнь Богу и обрести истинное счастье.

22 июня Лев XIV принял в зале консистории членов фонда Жерома Лежона, собравшихся по случаю 100 лет со дня рождения этого выдающегося французского врача и генетика. Папа воздал дань памяти ученому, которого глубоко трогали страдания детей с интеллектуальными нарушениями, который посвятил им свою жизнь. Открытие хромосомной аномалии, лежащей в основе трисомии 21, сделало Лежона предтечей современной генетики, признанным во всем мире. Но главным в его жизни было врачебное призвание. Он до конца работал над поиском лечения, стремясь облегчить страдания пациентов, которых называл беднейшими из бедных, и смело защищал их достоинство, даже ценой собственной карьеры. «Медицина, — любил он говорить, — это ненависть к болезни и любовь к больному». Святейший Отец напомнил, что Папа Павел VI, высоко ценя научные заслуги и церковную верность Лежона, назначил его членом Папской Академии Наук. А глубокая дружба с Иоанном Павлом II и их общий взгляд на биоэтику были у истоков создания Папской Академии защиты жизни. Лежон осознавал, что его открытие может быть обращено против людей с трисомией 21, чтобы устранить их еще до рождения. Не колеблясь, он встал на их защиту, обличая новую евгенику как хромосомный расизм и отстаивая неприкосновенное достоинство каждого человека перед лицом институтов и правителей всего мира. Лев XIV подчеркнул, что технология может помочь медицине, но не заменить ее. Но она может быть обращена против медицины, когда расчеты эффективности или выгода берут верх над уважением к человеку. Врач никогда не должен позволять себе на основании лабораторных алгоритмов принимать решения о жизни конкретного эмбриона или пожилого человека. Медицина никогда не может быть служанкой запланированной смерти. Папа выразил признательность членам фонда за продолжение дела основателя в трех направлениях – в научных исследованиях, медицинской помощи и безусловной защите человеческой личности. Он отметил вклад организации в изучение генетических интеллектуальных нарушений – в работу Института Жерома Лежона, проводящего консультации тысячам пациентов, и в формирование медицинской этики через Международную кафедру биоэтики. Обращаясь к носителям трисомии 21, их родственникам, детям, профессора Лежона и членам фондов его имени с разных континентов, Святейший Отец призвал свидетельствовать о ценности каждого человека – созданного по образу Божию, и служить общему благу, которое не исключает никого согласно социальной доктрине Церкви. Лев XIV выразил надежду, что пример Жерома Лежона вдохновит молодых ученых и специалистов на мужественную защиту истины, умеющую соединять разум и веру, слово и дело на благо человека.

Папа Лев XIV обнародовал послание на шестой Всемирный день бабушек, дедушек и всех пожилых людей, который будет отмечаться 26 июля. Его главной темой стали слова из книги пророка Исаии «Я не забуду тебя». Святейший Отец призывает церковь и общество заново открыть ценность пожилых людей, окружить их вниманием и преодолеть культуру забвения. Господь обещает не забывать никого из нас. Его любовь больше любви матери к своему ребенку. И эти слова становятся ответом на тревожное чувство забытости среди многих людей. Не последнее место среди них занимают старики, особенно те, кто живет в одиночестве или в учреждениях, где человек рискует быть сведен к номеру койки или диагнозу. Всемирный день бабушек, дедушек и всех пожилых людей – повод напомнить, что церковь призвана быть матерью для всех, заботящейся об одиноких стариках. В эпоху, которая стремится к ускорению и фрагментации, человеческая плоть по-прежнему нуждается в заботливых руках, внимательном уме и добрых словах. Цифровая культура умножает связи и открывает новые возможности для встречи. Однако в человеческом сердце сохраняется неустранимая потребность в близости, цитирует Святейший Отец свою энциклику «Magnifica Humanitas». Церковь знает о страданиях своих пожилых сынов и дочерей. На них смотрят с предубеждением и считают бременем. Экономика прибыли ослабляет семейные связи. Многих оставляют дети, вынужденные эмигрировать или отправляться на войну. Поэтому церковь возвещает обетование Господа: «Я никогда не забуду тебя». Епископ Рима призывает молодежь возродить простую, но драгоценную традицию навещать своих бабушек, дедушек и тех стариков, которые не имеют никого рядом. Именно личная встреча, добрые слова и человеческая близость позволяют воплотить в жизнь Божье обетование. Папа Франциск называл старшее поколение новым народом, ведь число людей преклонного возраста никогда еще не было столь высоким. Нередко открытие Божьей любви, возобновление духовной жизни происходит именно на последнем этапе жизни. При этом осознание нежной Божьей заботы помогает не стыдиться своей хрупкости и понять, что все мы нуждаемся друг в друге. В мире, отмеченном военным и социальным насилием, многие задаются вопросом, каким он будет для внуков. И Папа Лев XIV призывает всех молиться о скором мире на всей земле. Благодарит стариков за ежедневную молитвенную поддержку, особенно за чтение Святого Розария. И вверяет их Господу, который никогда нас не забывает.

0: 22 июня папа встретился с детьми из Ватиканского летнего лагеря Эстате Рагаци, с детьми сотрудников Ватикана, и ответил на их вопросы. Папа говорил о дружбе, семейном общении и о том, что смартфоны и цифровые технологии не должны занимать в жизни человека главное место. Лев XIV отметил, что современные технологии могут быть полезным инструментом. Однако человеку важно не утрачивать способности самостоятельно размышлять, оценивать происходящее и принимать решения. В качестве примера папа рассказал, как в разных странах сталкивался с ошибками навигатора, который приводил его не по нужному маршруту. Этот опыт, по его словам, напоминает: технологии помогают, но не должны заменять человеческое мышление и здравый смысл. Папа подчеркнул, что важно учиться диалогу, совместным играм и молитве. Даже если в телефоне можно найти Библию, тексты молитв, Бог обращает взгляд прежде всего на сердце человека и его жизнь. Он призвал детей не становиться зависимыми от того, что должно оставаться лишь инструментом. Человек не должен быть прикован к экрану, забывая о разговоре, игре и присутствии других людей. В завершение встречи папа Лев XIV призвал детей сохранять внутреннюю свободу и не позволять технологиям вытеснять простые и важные формы человеческой близости.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!